0: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
1: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
0: Нанесите хайлайтер на скулу, перенос.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Впервые за 96-летнюю историю чемпионатов мира победителям вручат не только Кубок мира и золотые медали, но и чемпионские перстни, как в известных североамериканских лигах. Всего изготовят 2026 перстней. 30 из них получат футболисты и тренеры команды победителя, а остальные поступят в продажу для болельщиков. Кроме того, впервые в истории финальных матчей в перерыве устроят полноценное шоу в стиле Супербоула. Между таймами выступят Мадонна, Шакира, Джастин Бибер, группа BTS и другие известные исполнители. Финал между Испанией и Аргентиной пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
0: Плавали, знаем.
1: Словенец Славко Винчич назначен главным арбитром финального матча между Испанией и Аргентиной. 46-летний рефери из Марибора стал первым представителем Словении, кому доверили судить решающий матч Мундиаля. У Винчича богатый опыт, он судил финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также полуфинал Евро. Интересно, что статистика Винчича с участием финалистов складывается не в пользу аргентинцев. Испания при нем ни разу не проигрывала, проведя 5 игр, а Аргентина неожиданно уступила Саудовской Аравии на групповом этапе прошлого Мундиаля, и с тех пор действующие чемпионы на Мундиале не проигрывали.
0: Попутного ветра.
1: Зинедин Зидан будет тренировать сборную Франции до следующего чемпионата мира. Легенда сборной Франции возвращается к тренерской работе спустя 5 лет после ухода из Реала, с которым он трижды выиграл Лигу чемпионов. Для него это назначение – возможность переписать историю, которая драматично оборвалась в 2006 году. Будучи капитаном Франции, Зидан вывел команду в финал чемпионата мира против Италии. Тогда он забил гол на 7-й минуте, но матч закончился со счетом 1-1, а в дополнительное время Зидан ударил головой в грудь Марко Матерацци. Арбитр показал ему красную карточку. Это был последний матч в карьере Зидана-игрока. Франция проиграла по пенальти. И ровно через 20 лет после того рокового момента Зинедин получил шанс наверстать упущенное, только в этот раз на тренерском мостике. А для Дешама матч за третье место будет последним у руля сборной Франции. Он возглавлял национальную команду 14 лет. Это были некоторые итоги 37-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Түйе құстың көзі оның миынан үлкен.
0: Жарнама.
2: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 356 60

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Разные мысли. Почему мыло хозяйственное, а я нет?
1: Жернова. Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: МС Радиосна Жернова. Ищи Зильвалта, Алпас

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

Саша. Музыка по налогам и...

спасибо тебе сказать за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлее.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась,
2: любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обои будут.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: «Разные мысли». Прежде чем дать кому-то в долг, обними его. Возможно, ты видишь его в последний раз.
1: Жернова. Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: НС Радиосында Жернова. Үш жүз елу алты алпыс

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең көне раушанға 1000 жыл болды.
0: Жарнама.
2: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: лучшее для твоего настроения.
1: Все мы изначально чайники с мечтами.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Қызылша косметологияда бет терісімен шаш күтімі үшін қолданылады. Бұл көгөністен теріні нәрлендіретін маскалар жасалады.
2: Жарнама.
3: Список избирателей по месту жительства заставляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: НС радиосында жарнама.

Хит за хитом. Ернолдан, ең үздік музыка. Тоқтаусыз. Раздималсын. Да, шалынды өткен. Хит за хитом. Бұл зал сабыл. Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. МС радиосында.

0: хочешь заряд положительных эмоций?
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда, возможно, сбежишь из этой чащи.
0: Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

0: Танцмузыки.
1: Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Х

0: хитом.
1: Хит за хитом.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тебя.

0: хитом.
1: Хит за хитом.
0: Топ-тоусы с музыкой.
2: Well, the world.